0: смотрите, ребятки, в общем, стройте уже планы. Строй максимально. Прям вот сейчас взяли записную книгу. Если друзья хорошие с мясом приходят, вообще по кайфу, звоните им. Если нет, то сами
1: зовите нас.
0: Устраивайте себе праздник.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
5: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
6: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в

0: в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: себя. Почему? Потому что ты вот так вот сидишь, сидишь, там что-то всеми рутиной какой-то своей занимаешься, и тут бац, тебе приходит письмо. Да, ты такой хоп, и, там, допустим, Барселона, понимаешь? Ну, себе, да. О, и ты вспоминаешь. Вот такая вот эта есть история. Давай,
1: мне дальше. Кажется, это ты про себя только что рассказал.
0: Не
1: ты
0: рассказал.
1: Ты шлешь себе.
0: Я про себя в эфире вообще ничего не рассказываю, понимаешь? Поэтому я такой.
1: Как будто бы это чья-то история.
0: Такой секретный. Поэтому про меня вообще никто ничего не знает. Вот только Эльдар, Миндер и
1: все. Загадка.
0: Да, да, загадка. Да.
1: Сейчас мы вас разгадаем. Астрономическое событие, вошедшее в историю 1604 года.
0: Так.
1: Вспышка сверхновой, позднее названной сверхновой Кеплера, стала одним из самых ярких астрономических явлений начала 17 века. Ее наблюдали невооруженным глазом.
0: Ну, я почему именно на этой новости сакцентировал внимание? Потому что вот буквально на днях там должно быть тоже какое-то астрономическое событие. Обратно же надо выезжать куда-то за город, чтобы было
1: опять?
0: Поменьше. И, ну, всегда же советуют выезжать за город, где поменьше вот высоток, чтобы было вот большое звездное небо, и тогда можно будет увидеть то, что, в принципе, зачем вы и ехали. Ну, и романтика, все дела. Это, может быть, будет какой-то...
1: Опять ты о ком-то, не о себе.
0: Да, я не езжу.
1: Не твои планы.
0: Не мои. 1835 год. Родился Камиль Сен-Санс. Это французский композитор, автор «Карнавала животных», оперы «Самсон и Далила» и симфонических произведений, вошедших в сокровищницу мировой классической музыки.
1: Садись пять.
0: Спасибо, спасибо. Следующий.
1: Так, 1940 год. Родился Джон Леннон. Это что, мы опять Битлз будем слушать?
0: Ну,
1: вот
0: нет.
1: На самом деле, вот, открываешь
0: них,
1: календарь,
0: что-то
1: и каждый какой-то...
0: Что-то,
1: да.
0: что-то
1: у них
0: что-то происходило.
1: Всегда происходило. Джон Леннон родился, друзья, британский музыкант, певец и автор песен. Один из основателей легендарной группы The Beatles.
0: Да.
1: Ну и творчество оказало огромное влияние.
0: Так, пробежимся еще по дням рождения. 1964 год. Родился Гильермо Дель Торо. Ну, я думаю, ты слышала про такого. Мексиканский кинорежиссер,
1: да.
0: сценарист и продюсер, известный фильмами «Лабиринт фавна» и «Форма воды». Последний принес ему премию «Оскар» за лучшую режиссуру. На самом деле, я слышал Гильермо.
1: А мы же не смотрели.
0: Но вот этого чего не смотрел. Мне казалось, что он что-то другое снял.
1: Вот обязательно посмотрим. В перерывах между выходами.
0: Мы работаем в перерывах между выходами. Не знаю, как вы.
1: В перерывах между выходами на работу.
0: На работу.
1: Я про выходные.
0: О, боже, как это все.
1: Так, 1986 год в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Премьера».

0: из рок-оперы.
1: Это мы тоже слышали.
0: Да. Постановка композитора Эндрю Ллойда Уэббера стала одним из самых известных и успешных музыкальных спектаклей.
1: Еще одно астрономическое событие, получается, в 92-м году, 1900, необычное падение метеорита произошло в США. Метеорит Пиксель, вот потом по нему же сняли фильм и игра.
0: Запикселило за окном, запикселило.
1: Упал в штате Нью-Йорк и пробил кузов припаркованного автомобиля. Случай получил широкую известность благодаря многочисленным видеозаписям и падениям. Себе. Вот такой вот он день. Астрономический.
0: Пятница.
1: Да, интересно. Ну, пятница, что
0: я... Еще раз повторю. Пятница!
1: Да нет. Ну, как-то, ну, что, и что? А это что? Среда!
0: Да-да.
1: Понедельник!
0: Ну, не то. Пятница!
1: Вторник. Ну, он типа уверен, вторник.
0: А, все, ходим.
1: Четверг.
0: Ну, а слушай, что будем, пятница.
1: А что у нас получается? Битлз?
0: О, Come Together Right Now. Включайте.
1: А это получается...
0: Это песня с выходом, между прочим.
1: С выходом кого? Меня?
0: Сейчас, давай.
1: А ну-ка.
0: Не сиди на месте.
1: Не сижу.
0: Ну смотри, как замечательно.
1: Ну, это как будто ты получил зарплату, купил жене цветов, у тебя
0: в правой... заходишь домой, да, такой?
1: У тебя пакет такой целлофановый, беленький, и в нем еще что-то есть. А она не знает, что. И ты начинаешь что делать? Естественно, распаковка. Давайте посмотрим, что у нас в этом пакетике.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 9 утра в столице. В эфире новости. Внимание у водителей. Проезд через КПП Бендер и Варница до вечера полностью закрыт. До 5 часов проехать можно только через пункт Бендер и Кишинев. Маршрутки номер 7, 7 льготный и 24 тоже ходят через Кишиневскую таможню. К другим темам. В ТикТоке обсуждают новую схему мошенников. Они вымогают деньги у детей и подростков. Схема уже работает в России. Там только за август и сентябрь было больше 8 тысяч таких преступлений. До Приднестровья схема может дойти позже. Начинается все с просьбы сфотографировать на улице. Этого будет достаточно, чтобы процесс развода на деньги начался. Человек берет в руки телефон сделать прохожему пару фото. Тут же появляется подставной милиционер или свидетель якобы кражи телефона. Ребенка запугивают, что он украл телефон, и предлагают решить вопрос на месте, за деньги. Иначе тюрьма, учет в милиции или банально расскажем родителям, что ты вор. Еще один вариант, когда старушка просит подсказать, как посмотреть, сколько денег в онлайн-банке. Подросток берет телефон с открытым приложением банка, и бабушка начинает кричать, что у нее пытаются украсть деньги. Специалисты говорят, детей нужно учить не брать в руки чужие телефоны. Лучше отказать и пойти дальше или прямо в чужих руках показать пальцем в телефоне, куда нажать. Поезд здоровья от Минздрава сегодня в Григориопольском районе в Токмазее. Через полчаса в местной амбулатории откроют прием невролог и акушер-гинеколог. Ждут на консультацию сельчан до полудня. Выездные осмотры и консультации врачи регулярно организуют, чтобы высококвалифицированная помощь была доступна и в сельской местности. Завтра в Бендерах пройдет ярмарка выходного дня. Покупатели ждут на Борисовке, а через неделю в селе Протигайловка. До конца ноября выставки продажи пройдут и в других районах города. Купить на них можно продукцию местных производителей, свежие овощи и фрукты, мед и другие товары. На следующей неделе нас ждет комфортная погода днем до плюс 20 градусов. В начале недели местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине без осадков. Ну а к этому часу в столице плюс 17. Это все новости. Оставайтесь с нами.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Очень интересная программа, причем она предсказывает, ну, не по-настоящему, наверное, хотя если во что-то верить, то обязательно это все дело сбывается. Да. Гадаем по книге дня. У нас сегодня Берт Рисмол в очередной раз непокорная. Я думаю, что...
3: Когда она покорится нам уже?
2: Никогда, когда дочитаем, может быть. Мне кажется, что вот пятница, раз мы затронули этот день недели, то он почему-то вот и должен быть каким-то интересным, потому что впереди, ну, многие понимают, что выходные, и вот нужно что-то с этим делать. Что делать? Задавайте вопросы, и что в вашей жизни будет хорошо. В вашей жизни все будет отлично. Вот задай вопрос, допустим, давай ты, вот с тебя поэкспериментируем.
3: Так, да. Смотри, у нас в школе, да. В нашей школе, в которой учится моя дочь, так. Будет радуга талантов.
2: Это что значит?
3: Каждый класс показывает, на что он способен. Ага, какой-то так, номер хорошо. Готовит. Да, у нас должна состояться завтра репетиция.
2: Так, будет или нет?
3: Да, будет или нет.
2: Давай.
3: В 12 часов, друзья, давай. Возле 6-й школы встречаемся.
2: Как нормально, уже сразу же.
3: Пользуясь положением.
2: Да, говори.
3: Так, состоится ли репетиция у 6-го В? В 12.
2: Так, какая страничка?
3: Значит, 31-я страничка.
2: 31-я страничка, 31-я. Есть, конечно, да, говорите сверху.
3: Мучить не будут, третья строчка сверху.
2: Сверху. Состоится ли репетиция у талантов Тираспольских?
3: Что, нет? Не пугай.
2: Ну, как бы это правильно, чтобы тут такое нехорошее...
3: Ладно, спустись на строчку ниже.
2: Нет, тут нехорошее слово есть.
3: Побереги уши.
2: Я думаю, что у вас все будет хорошо. Я потом тебе за эфиром прочитаю все это дело.
3: Опять неприлично что-то, друзья.
2: Просто-напросто у вас будет проблематично это собирать.
3: Да я уже чувствую, что сложно собрать. Ну, в субботу, представь, собрать всех.
2: Да, да. И мне кажется, что вот под одной аббревиатурой здесь это ты. И ты очень сильно злишься от того, что типа настолько все не пунктуальное, и настолько все вроде как должно быть проще, а людей так тяжело собрать.
3: Ну, пару слов.
2: Кто? О, знаешь как, смотри.
3: Покажи.
2: Вот, хорошо, давайте так я сделаю. Помните, не так страшен, ну, не говорим про...
3: Да, как его малюют.
2: Которого малюют. Так вот, кто не так страшен, как его малюют? Возьми, это дикая кошка, спросил он.
3: А, дикая кошка, это я, что ли?
2: Не, ну ты не дикая.
3: Там есть еще пару человек, которые претендуют на
2: капитан
3: это звание.
2: Капитан Гарди тут еще есть. Есть такой? Капитан Гарди, у вас есть какой-то мужчина в вашем коллективе, который тоже...
3: Маленький мужчина.
2: Маленький мужчина, да. В общем, соберете.
3: Все будет.
2: Проблематично, но вы задавайте вопросы, ребятки. Задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
5: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 утра в столице. Здравствуйте. В эфире новости. Порыв на сетях водоканала произошел в Тирасполе. Без горячей воды остались несколько домов на улицах Ленина, Карла Липнихта, Советской и Манойлова. Воду вернут после полного устранения аварийных повреждений. О перекрытии сообщает столичная госадминистрация. До 18 октября движение полностью закрыто на участке от улицы Юности до жилого дома 70 по улице Одесской. Рабочие там ремонтируют магистраль. К другим темам. В Бендерах ко дню рождения города наградили победителей конкурса «Бендерский пьедестал». Это врачи, учителя, работники предприятий, коммунальщики. Конкурс – это уже традиция. В этом году лучших 13 бендерчан. В списке награжденных – волонтеры, милиционеры, врачи, рабочие и учителя. И даже один пчеловод. Все они лучшие в своем деле. Завтра в Бендерской крепости пройдет фестиваль из Ворул Винулуй. Так бендеры отметят День города. С 2 часов дня там начнется фестиваль с национальными подворьями, концертами, мастер-классами и интерактивными площадками. Также в программе реконструкция штурма крепости. В 20:00 праздничный салют, после которого дискотека до 10. Кроме того, ко дню города приурочена открытая регата на драгонботах на кубок главы Бендер, которая пройдет 16 октября. Столичный ледовый каток откроет 17 октября. В новом сезоне цена за час катания останется прежней. Детский билет с арендой коньков стоит 35 рублей, а взрослый – 56. График тоже не изменится. По будням с 1:30 дня и до 10 вечера. В выходные сеансы на катке будут начинаться раньше – с 10:30. А теперь к погоде. В Тирасполе 18 градусов. Это были новости. Встретимся в эфире через час.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: А у меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Инт.

0: индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 11:17
1: в столице. Не, надо было нам поделить. Я скажу 11, ты говори 17.
0: Давай, да, договорились. Так и сделаем в следующий раз. Да, в столице уже такое время. Ну и не только в столице. Я думаю, что во всех городах и населенных пунктах Приднестровья так и есть. Ну, а мы, Вячеслав Мишин и Александр Волков, уже с вами в эту пятницу готовы проводить день в хорошем настроении, с хорошей музыкой. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что сейчас до двух будет еще и программа по заявкам.
1: Ну, ты говоришь, что так и есть, но на самом деле вот пройдет несколько недель, переведем так часы на зимнее время, и вот уже будет не 11:17, а сколько это, на час назад, осенью обратно это получается, будет 10:18. Мы раньше пришли с тобой.
0: Идем, зайдем через час. Так, что, пишите Viber плюс 373-533-6177, как у вас дела, как настроение, как вы относитесь к переводу часов, как у вас вообще по этому поводу не сбивается ли режим
1: так и
0: график.
1: На всякий случай скажем, что перевод часов будет 24 октября, по-моему, последняя ночь суббота на воскресенье, поэтому это не сегодня, друзья, сегодня пока еще живем по летнему времени, ну и погода, мне кажется, за окном тоже напоминает о том, что время еще не много летнее, а вот еще чуть-чуть пройдет, и она уже будет таким осенне-зимним.
0: Ну, вот с таким настроем мы тут с вами. Так что остаемся вместе, слушаем хорошую музыку и наслаждаемся.

весь транспорт, включая общественный, едет через КПП Бендеры-Кишинев. Маршрутки и автобусы хоть и в объезд, но все же курсируют. Речь идет о «семерках», включая льготные автобусы, а также о маршруте номер 24. Что касается дороги на КПП Варница, то молдавские дорожники планируют открыть ее сегодня к 5 вечера. Два раза тушили вчера сухую траву пожарные Бендер. На улице Пугачева горел гектар травы и мусора на пустыре. Удалось не подпустить огонь к дачам. Второе возгорание было в Гиске. Камыш и сухостой воспламенились недалеко от огородов. Площадь возгорания – полгектара. Виновных установит инспектор Госпожнадзора. Продолжим выпуск. Молдавский металлургический завод отмечает годовщину первой плавки. Первую сталь выплавили на ММЗ 9 октября 1984 года. С этого дня началась производственная история предприятия. За 42 года завод выпустил 19 миллионов тонн прокатной продукции. Шестеро малышей родилось в Бендерах в день города. И это рекорд. Так много новорожденных в один день еще не было. В честь новых горожан в эти минуты бьет большой колокол Преображенского собора. Прозвучит он 6 раз по одному удару за каждого маленького бендерчанина. 618 лет исполнилось городу. Вчера состоялись официальные торжества, а завтра массовые гуляния. Большой праздник пройдет в крепости и парке Невского. Октябрь уже оправдывает звание самого сухого месяца года. Об этом рассказал глава гидромета Виталий Кальвенко. Осадков с начала месяца не наблюдалось по всей республике. А что касается температуры, на почве были заморозки до 3-5 мороза. Днем воздух прогревался максимум до 24-25 тепла. В целом температура воздуха была близка к многолетней норме, отметил Кальвенко. В выходные тоже без осадков и тепло. С понедельника похолодание. А сейчас в Тирасполе плюс 21. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, полдень в Тирасполе. Вниманию водителей, дорога в Варнице перекрыта.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
4: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
5: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
6: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: Пышка будет петь.
1: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
2: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвита и программа «Кулинарное досье». Сегодня поговорим об одном из самых известных итальянских деликатесов, родом из Пармы. И если уж речь зашла об Италии, то можно с уверенностью на 100, а если хотите, то и на 1000% сказать, что это будет невероятно вкусно и, конечно, интересно.
1: Рассмотрим поближе.
2: Если вы услышите прошутто ди Парма, знайте, это одна из самых вкусных разновидностей ветчины. Она сделана из свиного окорока, натертого морской солью и не содержит никаких других ингредиентов. Только зная эти два факта, можно собрать чемодан и отправиться в этот удивительно тихий городок в сердце Эмилии Романии в Парму.
1: Найдем по отпечаткам.
2: Название итальянской ветчины прошутто имеет несколько версий происхождения. По одной из них оно произошло от фразы на пармском диалекте, которую можно перевести как «кажется сухим». Другая версия связывает название с латинским словом, которое означает «высушенный». И действительно, при приготовлении прошутто используют соль. Она вытягивает из мяса лишнюю влагу и помогает сохранить его на долгое время.
1: Собираем улики.
2: История прошутто уходит корнями еще во времена Древнего Рима. Жители славились своим умением хранить разделанное мясо. Одна из легенд даже гласит, что отцом самой известной пармской ветчины стал Ганнибал. Во время триумфальной встречи полководца местные жители решили угостить его ветчиной, засоленной в деревянных бочках. С тех пор технология приготовления прошутто сильно изменилась, а слава о нем давно вышла за пределы отдельного города. Что же касается первых письменных свидетельств о торговле прошутто в Парме и Тоскане, датируются они 13 веком. При этом примечательно, что, согласно этим документам, свиней забивали только между Днем Всех Святых и карнавалами. Как ни странно, но эта традиция продержалась вплоть до начала 1970-х годов, после чего временные рамки были смещены и хрюшек начали забивать за неделю до Рождества.
1: А теперь повнимательнее.
2: У прошутто есть и родственник, только он родом из Испании и зовется хамон. Они похожи как братья, но совершенно разные. Прошутто, родина которой Италия, влажнее и мягче выдержанного испанца хамона. Готовят их похожим способом – из одной части свиной тушки – окорока. Такая разница во вкусе обусловлена не только разной диетой испанских и итальянских свинок, но и разными климатическими условиями этих стран. Сыровяленый окорок обладает всеми полезными свойствами сухого мяса, содержащего много протеинов. Угадайте,

0: Почему воины и мореплаватели часто брали его с собой в походы? Конечно, все из-за содержания сбалансированных белков и жиров, а еще из-за простоты в приготовлении. Но если на поле боя вы не собираетесь, просто помните о разнице. Например, кусок приготовленной ветчины содержит 100 калорий и 3 грамма жира, а вот кусок сухой ветчины содержит уже 212 калорий и 12 граммов жира. Как вы, возможно, уже заметили, кусочки сыровяленого окорока нарезают слайсировано для того, чтобы сбалансировать, но не только. Дело в том, что вкус чувствуется намного лучше, если ветчина нарезана тонкими и небольшими порциями.
1: Подведем итоги.
0: Чтобы насладиться прошутто, много не нужно. Достаточно просто купить хорошую ветчину. Рецепт этого деликатеса прост до гениальности, поэтому ему не требуется множество дополнений. Тонкие ломтики можно подать с хлебом и пастой из томатов, трав и чеснока. Еще один интересный вариант – дыня. Не бойтесь необычного дуэта сладкого фрукта и солоноватого мяса. Они прекрасно дополняют друг друга. А для самого простого перекуса достаточно положить ломтик на свежий хлеб. Немного оливкового масла и козьего сыра сделают вкус еще интереснее. Вот и все. Но это только на сегодня. С вами была программа «Кулинарное досье» и я, ее ведущая, София Шерсвит. Всем приятного аппетита и пока-пока! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в республике. Здравствуйте. Ехал пьяным с рыбалки мужчина из Дубасар. Так порыбачил, что форт вилял по дороге. Это увидели инспекторы. Машину остановили, а 32-летнего водителя несло спиртным. Алкотестер подтвердил, рыбак пьян. Теперь ему грозит штраф свыше 4000 рублей и лишение прав на 2 года. В Рыбнице через час перекроют дорогу на Слободку. Ненадолго, пока спортсмены МВД пробегут кросс. Как правило, это занимает около часа. Кросс милиционеров ежегодно, его проводят во всех районах и городах. Накануне забег был у слободейских сотрудников МВД, каменских. Дистанции у всех разные, где-то 6 километров, где-то меньше. Но участвуют абсолютно все. Другим темам. В ТикТоке обсуждают новые схемы мошенников. Они вымогают деньги у детей и подростков за якобы кражу. Начинается все с просьбы сфотографировать кого-то на улице. Едва ребенок берет в руки телефон, как появляется подставной персонаж-свидетель, который говорит, ребенок хотел украсть телефон. Сразу предлагают решить вопрос на месте за деньги. Иначе тюрьма, учет милиции или банально сообщим родителям, что ты вор. Еще одна схема с участием пожилых. Они просят подростков помочь посмотреть, сколько денег в онлайн-банке. Как только ребенок берет телефон с открытым приложением банка, бабушка или дедушка начинают кричать о краже. Только в России за 2 последних месяца зарегистрировано около 8 тысяч таких преступлений. До Приднестровья схема может дойти позже, считают специалисты. Ярмарка продуктов и не только пройдет завтра в столице. На спортплощадке по улице Федько горожане смогут купить свежие овощи, фрукты, мед, домашнюю утварь от местных производителей. Все по доступным ценам. Ярмарка начнет работу с 8 утра. И о погоде плюс 21 в столице. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет брат.
6: Передаю привет. Поводов сотни. Программа.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 3 7 0 1 115 и 779 61 104.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна.

26 в субботу. Солнечный денек, солнечный октябрьский, замечательный. Просто созданный для того, чтобы прогуляться с родными, близкими, а может быть и в соло по улицам

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.

0: В эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
2: У любви нет сезона. Любовь всегда вовремя. Именно поэтому ювелирная сеть «Ауреола» подготовила специальное предложение на обручальные кольца. При покупке двух колец второе со скидкой 40%. Любите и будьте любимы. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: I don't even smoke.
1: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
2: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвита и программа «Кулинарное досье». Сегодня поговорим об одном из самых известных итальянских деликатесов, родом из Пармы. И если уж речь зашла об Италии, то можно с уверенностью на 100, а если хотите, то и на 1000% сказать, что это будет невероятно вкусно и, конечно, интересно.
1: Рассмотрим поближе.
2: Если вы услышите прошутто ди Парма, знайте, это одна из самых вкусных разновидностей ветчины. Она сделана из свиного окорока, натертого морской солью и не содержит никаких других ингредиентов. Только знаете два факта, можно собрать чемодан и отправиться в этот удивительно тихий городок в сердце Эмилии Романи в Парму.
1: Найдем по отпечаткам.
2: Название итальянской ветчины прошутто имеет несколько версий происхождения. По одной из них оно произошло от фразы на пармском диалекте, которую можно перевести как «кажется сухим». Другая версия связывает название с латинским словом, которое означает «высушенный». И действительно, при приготовлении прошутто используют соль. Она вытягивает из мяса лишнюю влагу и помогает сохранить его на долгое время.
1: Собираем улики.
2: История прошутто уходит корнями еще во времена Древнего Рима. Жители славились своим умением хранить разделанное мясо. Одна из легенд даже гласит, что отцом самой известной пармской ветчины стал Ганнибал. Во время триумфальной встречи полководца местные жители решили угостить его ветчиной, засоленной в деревянных бочках. С тех пор технология приготовления прошутто сильно изменилась, а слава о нем давно вышла за пределы отдельного города. Что же касается первых письменных свидетельств о торговле прошутто в Парме и Тоскане, датируются они 13 веком. При этом примечательно, что, согласно этим документам, свиней забивали только между Днем Всех Святых и карнавалами. Как ни странно, но эта традиция продержалась вплоть до начала 1970-х годов, после чего временные рамки были смещены и хрюшек начали забивать за неделю до Рождества.
1: А теперь повнимательнее.
2: У прошутто есть и родственник, только он родом из Испании и зовется хамон. Они похожи как братья, но совершенно разные. Прошутто, родина которой Италия, влажнее и мягче выдержанного испанца хамона. Готовят их похожим способом из одной части свиной тушки – окорока. Такая разница во вкусе обусловлена не только разной диетой испанских и итальянских свинок, но и разными климатическими условиями этих стран. Сыровяленый окорок обладает всеми полезными свойствами сухого мяса, содержащего много протеинов. Угадайте, почему воины и мореплаватели часто брали его с собой в поход?

Интер ФМ. Ближе, чем ты думаешь.

0: на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» 775-67-590.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1